0: MFM Station.
1: MFM.
2: Мы на баре, разрываем утешу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут в своих вибрациях.

0: Cray.
1: Dance Hit Radio.
0: MFM Station.
2: Все на свете, как луна, светла радость и беда. С этой же и все бежит никуда. Все на свете, как песок, залыши на нем укроп. Смыть все вода.